Ноши охрани, ноши дежурства. Дидо Аркуса, Миленов и компания. Дау Джонс. Дау Джонс. Yeah, this the big boss, Ricky Ross. Shine, it's Gangsta. Red Devil рубрика. Old School, the best generation.

0: Метроном.
1: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
0: Любимото радио.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
3: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.